0: FM, inasımek yevmek.
1: Сергей Рахманинов. Концерт Дашнамуриев на Вагахмби Хамар. Хамар Ерек. Ре минор. Опус Ересун. Катарум е Лондони симфоник на Вагахумба. Менакатар Владимир Ашкенази. Дирижер Андре Превин.